0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, утешлю души истины, живи с детства и все исполняй сокровища благих уже неподателю. Приди, селистины, очистины от всяких скверных, спаси, Боже, души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несе, оставь нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонись Цареви нашему Богу, придите, поклонись и преподим Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонись и преподим самому Христу, Цареви и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою, не в устнах листивы. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои Давида, до правоты, искусил все сердце мое, посетилось всю ночью, искусил вместе, и не обресть во мне неправда. Я, когда не возглавляет уста мое дело человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои, востезя Твои, да не подвижутся стопы моя. А с возвах я услышал вместе, Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя. Удиви милость Твоя, спасаю, уповающие на Тя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко земницу, око, крови, кло Твое, покрыши меня. От лица нечестивых, от страшных меня, врази мою душу, моя державша, от ух все сотворишь, устая глаголши гордыню. Изгоняющий меня, ныне обедожи меня, очи свои возложишь, уклонись на землю. Объяшь меня, коли готов на лоб, яко с кими напитаю в тайных. Воскресни, Господи, предвари я и запни, мы избавим душу моей нечестивого. Оружие Твое, трак, руки Твои, я, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытишься сосунов и оставишь останки младенца своим, аж же правду и лицу Твоему насыщусь, а в них да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздыхал душу мою Божию, на Тя уповал, да не постыжусь вовек, неже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, стезян Твоим, научи меня, наставь меня на истину Твою, научи меня, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милость Твоя, как от века суть. Грех юности моей, я и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни Ты ради благости Твоей, о Господи. Благ и прав Господь, Его ради законоположи согрешающий на пути. Наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим. Все пути Господни и милости истины, взыскающим завет Его и сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой ног боясь. То есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его у благих ударится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его и завет Его явит им. Отче мой, вы нако Господа, как и Той сторонит отети нози мои. Призри на меня и помил меня, как единород и нищий из маз. Скорби сердце моего, умножишься от нужд моих, изведи меня. Вишь смирение мое, труд мой, оставися грехи моя. Вишь враги мои, как умножишься и ненавиди, неправильно возненавиши меня. Сохрани душ мою, избави меня, да не постыжусь, яко Бог на Тя. Не злобиви и прави припляхуся мне, яко потерпех Тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче имя от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, и грехом предо мною есть вину. Тебе един мусор греших и лукавый пред Тобой сотворив. Я когда пройдешь все во слове сердце Твоих и победишь, не даст судить детей. Все в беззаконии зачат, есть в грехе ходимая мать моя. Все бы истину возлюбила себе известные тайны премудрости Твоей, явил Мессия. Окропившими и сопами очишься, мышами и пачь снегу убелюся. Слуху моему дайся радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих и себя беззаконие мое чисти. Сердце чисто с одежды мне Божией, дух прав нави в утробе моей. Не отвержь меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владыщу внутри тебя. Научу беззаконное путем Твоим нечестивым Тебе, братья Отца. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, снимай отвязнейшие уста мои, возвестят хвалу Твою. Якаще восхотелше, если жертвы дал Бог убости сожжение благоволише. Жето Богу дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренно Бог не уничижит. Блажи, Господи, благоволением Ты Сиона, и Ты сосижутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правду, возношение всесожигаемое. Тогда возложат на отай плетецы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресенье, проповедь от ангела, увидевши Господню ученицы, и праведнее осуждение отвержа апостолу, хвалящийся глаголу, исповежище смерть, воскресе Христос Бог, дары мира и велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и нравом причастник, и престол наместник апостолом был, деяние обрелости, богодухновение, видение, восход, всего ради слова, истины, исправляя и веры ради пострадалось, и даже до крови, священномученичи Евсевия, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты, сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь, не поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцеление мощи нашей, имени Твоей граде. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на имя сия, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на имя сии на земли. Хлеб наш насущный дашь нам, не и сия, остай нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Аминь. Спас и Избавитель мой, Злоба, яко Бог воскресе, а то земнородные, и врата ада воскреши, и яко Владыка воскресе тридневе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемые славим Христе Боже, благотерпеливый, многомилостивый, много благоутробнее, и же праведный, любя и грешный, милуя, и же вся за века спасения вещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наш счастье и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освятите, лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, дополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенной все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения с терпием, без исцеления Бога, слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. И вим Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче, Содержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святой Душе, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, и имя живи судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Придите, поклонись Царю нашему Богу, придите, поклонись и преподнесу Христу, Царю нашему Богу, придите, поклонись и преподнесу самому Христу, Царю Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, силе Твое суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Я хочу жди, восташи на меня крепцы, изыскаши душу мою, не предложи же Бога пред собою. Сего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отврати зла и врагов моим, истину Твою потреби их. Волю пожу Тебе, исповедуйся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякие печали избавил меня истинно, враги мои, возрел к моей. Внуши, Боже, молитву мою, не предложи. слезы моления моего, вон мими, услышь милоскобе печаль моей, сметусь от глаз, выражая служение грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие в огне враждовах уми, сец мой сметись во мне, боясь смерти напади на мя, страх и трепет прийди на мя, и покрепи тьма, и рех туда сми крылья, яко голубини полечу и почию, сюда или себе бегаю в дворисе пустыни, чая Бога спасающего мя от малодушия от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко ведя беззаконие и пререкание в ограде, ним и ночью обуят и по стенам его, беззаконие тут посреди его, и неправда, и не скудит остог его лихво и лесть, яко аще бы враг поносил мне, претерпе бы губа, и аще бы ненавидя мя, на мя веречивал, укрыпыся от него, ты же человеч равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же губно наслаждался со мной, брашем домом Божьих, одихом единым мышлением, да приезжает смерть на меня, и да снимет твой отживи, яко лукавство жилище и посреди их, а с Богу возвах, и Господь услышит меня. Вечер за утро и полудень повем извещу, и слыши глаз мой, избавит мир душ, избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко мной зебяху со мною, услышит Бог, изменит я сы прежде век, несть будем изменения, яко не убоявшийся Бога, простые руку своего на воздаяние, освенивший завет Его, разделившийся от гнева лица, и кое привилившийся сердца их. Умякнувши словеса и пачели, и тасу стрелы, возвези на Господа печаль твою, то тебя припитает, не даст век, молвы праведнику, ты же, Боже, не изведешь я студенец исцеления, мужа и крови исти, не приплавя дни своих, аж же, Господи, уповай на тебя, живые помощи вышника, крови Бога небесного дворица, речет Господи, заступник мой, си прибежище мое, Бог мой, уповай на него». Яко то избавит тебя от тети ловча, слави все мятежно, плечма своим истините, и покрыли его надеявшийся, оружием обыдет тебя истинно, его не убоишься, страх и ночна гастрюля летящего дни, от вечи восьми приходящая, острящий без сополуденного, поди за страну твоей тысячи, тьма десную тебе, к тебе же не приближится, обачи, от чему твоему смотришь, и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положил себе прибежище твое, не приедет тебе зло и раны, не приближишься телесе твоему, яко ангел своим заповеди тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда прикнешь оками ногу твою. На аспиды Василиска наступишь и попереши льва и змея, яко на мя уповай, избавлю и покрыли, яко познай имя мое, воззовет ко мне и услыши голос, сними скорби изму его и прославлю его, долготой дни исполни его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресенье, проповедь от ангела, увидевши Господней ученицы, и пади дни осуждения отвергши от апостола, хвалящийся глагол Его, испровержися смерть, воскресе Христос, Бог, дары и мира и велию и милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и нравом причастника престола, наместник апостолом был, и я не обрелась и Богу духновением, видением восход, всего ради словом истины исправляя, и вере ради пострадалась, и даже до крови священномученичи, и все вере моли Христа Бога, спастись и душам нашим, и ныне присны во веки веков. Аминь. Яко не ему мы дерзновение за премногие грехи наши, ты же от тебя ручугаси моли Богородица Дева, много бы может моление матерника благосердию владыки, не прези грешных мольбы си чистой, яко милость их есть, и спасти моги, и же страдать о нас изволивы, скоро да предварят на щедроты твои, Господи, яко в нищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего, Святый Боже, Святый Грех, Святый Бессмертный, помил нас, Святый Боже, Святый Грех, Святый Бессмертный, помил нас, Святый Боже, Святый Грех, Святый Бессмертный, помил нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присни во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помил нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присни во веки веков. Аминь. Отче наш, же истинный и Мессия, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на Мессии на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, спас и избавитель мой, из гроба, яко Бог воскресе, оттуда земнородный я, и врата ада воскреши, яко владыка воскресе, ты невен. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли поклоняемые славим Христе Божие, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведно любя и грешный милуя, и же вся завет и спасение меча не ради будущих благ. Сам Господи, прими наш части молитвы, исправи живот наш законе Твоим, души наши, святите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, злобы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчим их, соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слубородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейшего Владыка благослови.
1: Боже, очисти нас грешных. Боже, милости.
0: Аминь. Боже, Господи, силы сия Твоя, задетели же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего и честным Его Христом, и по Писанию грех наших истязавый, и победил тем начало власти тьмы, сам Владыка человека любчий, прими нас грешным благодарственной сия и молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригласи страху Твоему плоти нашей, не уклонись сердец наших, словеса или помышления лукавствия, но любовь Твоей изведу души наши, да к Тебе всегда взирающие, езжать Тебе светом наставляемые, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, соединенному Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, и ныне, и присно, и во веки веков.

Я, Господине нашим, преосвященнейшим епископе Кирилле, я, Господине, преосвященнейшим епископе Игнатий, честнее в пресвитерстве

Во время оно пославшего к Иисусу архиерея старцы иудейские, некий от фарисей и иродиан. Лечи Господь притчу сию, все изыди сеи да сеете, сеющие ему, оба подоша при пути, и приидоша птицы и позабаша я, другая же подоша на каменных, и где же не имеешь земли многи, и абие прозебоша, за ней не имеешь глубины земли, солнцу же посиявшу, присвянушу, и за ней не имеет укорения и схоша, другая же подоша в тернии, и взыди тернии подави их, другая же подошва на земли, добрый и даяху плод, ова убо 100, ова же 60, ова же 30, имея уши слышать и дослышит. И приступившие ученицы его рекоша ему, во что притчами глаголиши им, он же отвещав речи им, яко вам дано есть разуметь и тайны Царствия Небесного, он им же не дано есть. И живо имать дастся ему и преизбудет ему, а и же не имать, и еже имать возьмется от него. Сего ради притча глаголю, я им, яко видящий не видят, и слышащий не слышат, не разумеют. И сбывается от них пророчество Исаия на глаголюще, слухом услышите и не имать, и разумейте, и зрящий узрите, и не имать, и видите, а толстево сердце людей сих, и ушима тяжко слышаша, и очи свои смежиша, да никогда узрят почима, и ушима услышат, и сердце ему разумеет, и обратятся, и исцелю их. Ваша же блаженного часа, яко видят и уши ваши, яко слышат, аминь во глаголю вам, яко мнози пророцы и праведницы вожделеша видите, я же видите и не видиша, и слышите, я же слышите и не слышаша. Вы же услышите притчу сеющего, всякому слышащему слово царствия и неразумевающему приходит лукавый и восхищает сеянные сердце его. Сие есть и же при пути сеянное, а на камени сеянное, сие есть слышай слово и абие с радостью приемлет е. Не имать же корень в себе, но привременен есть. Бывши же печали или гонения словесе ради, абие совлажняется. А сеянные в тернии, сие слышай слово, и печаль века сего, и лесть богатства, подавляет слово, и без плода бывает. А сеянные на доброй земли, сие слышай слово, и разумевая, и же убо плод приносит и творит,

Святи молитвы нас, недостойных работ Твоих, сию годину исполняй.

еще разделить и погубите, единый народ и я, восстанем, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твоею, победу верным чадам Твоим, по единстве русских церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия крепи, и от бед избавим, сопрети раздирающим, во обращение умов, и ожесточение сердец, ризу Твою, я же есть церковь живого Бога, и замыслы исправедни, благодати Твоей власти придержащие, ко всякому благу настави, и мудростью богати, вожди и воины, и вся защитники Отечества нашего, заповедь Твоих утверди, крепость духами спасли, от смерти ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнание сущих в дома веди, алчущие напитай, недугающие страждущие, укрепи и исцели, смятение печали сущим, надежду благую и утешение подашь, всем же водись я убиенным, и от ран и болезней скончавшимся, прощение веков даруй, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в тебя верю, надежде, любви, восстави паки во всех странах, святые Руси мир и единомыслие, друг от друга любовь обнови в людях твоих, якоды едины усты, единым сердцем, исповедимости тебе, единому Богу, в Троице святей, славимому, ты боишься заступление и победа, и спасение уповающего тебя, тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

Jeżeli chirurgia na tajna, to się.

священника Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, с братьями святые обители сия, и всех земочальствующих, учащих и учащихся, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем всегда и присни во веки веков, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, православные, весь священнический, монашеский, диаконский чин, весь личий церковный, всех вас, православных христиан, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем всегда и присно, и во веки веков.

полезных душам нашим и мира, мира и прочее время живота нашего в мире и покаянии скончать. Кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувшее,

vaše sjeje.

Петра Московского и вся Руси, и свято-троицкие, Сергиева Лавры, священно-архимандрита, и господина нашего, преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского, им желали святым твоим церквям в мире целых, честных, здравых, долгодействующих, правоправящих,

благословим детей, чтоб пред святым и благим, и животворящим сын Божий.

0: Хотя есть и человечье тело, владычный страхом приступить, да не опалишься, огонь бы есть. Божественный же пья кровь к общению, первый пример сетя печалившим, та же дерзает таинственная брашный яшт, прежде причастия страшная жертва, жертвечка тела владычни, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источничи жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые свидетели, безначального Отца, сопресносущий Сын Иисус, безначальный, при многие ради благости последние дни в плоти болкися, и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими и мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, согреших Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и не сим достойны воззреть на высоту славы Твоя, прогневав бы Твою благость, Твои заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобившийся, долготерпелив же и много милостив, не предал из Тебя погибнуть себе законами моими, моего всячески ожидая обращения, и порекал из человека любче пророком Твоим, я ко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему, не хочешь и полотыка создания Твоей руку погубить, и же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли и сия превременной жизни, всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой сквернив образ, но творение создания Твое быв, не отчаевая своего спасения каянный, на Твое же безмерное благоутробие Отца я прихожду, прими убей меня, человека любчий Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко матеря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира, немощь человеческая исцеляет, труждающийся примененный к себе призывает, покаивает, не пришли ты призвать и праведный, но грешный на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, я когда чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имей Тебе во мне живущий, пребывающий с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие при чистых жертворящих тайн Твоих, ниже да немощным буду душей же и телом, от еже недостойный тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, не осужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святого общения, в напути живота вечного, и во благоприятный ответ на страшном судище Твое, я когда и аза со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленности во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я конесим достоин, ниже доволен до подкров, ниже же храма души моя, за неже весь пуст и палса есть, и не имаше во мне место достоин, я же главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смилуйся себе, смирись и ныне смирением моему, и яко же восприял из себя вертепи, в ясных бессловесных возлещий, сице восприими, и в ясных бессловесных моя души и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоился в нити свечать все грешники тому сильно прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души прокаженные грешные, и яко же не отринулась и подобную мне блудницу грешную, пришедшую прикоснувшуюся тебе, сицу милосердие у меня грешным, приходящим, прикасающимся, и яко же не возгнушался из этих скверных и я уст нечистых, целующих тебя, ниже моих возгнушайся, скверных он и уст нечистых, ниже мерзких моих нечистых устен, и скверного и нечистейших и моего языка, но да будет мне уголь Пресвятаго Твоего тела и честные Твоей крови, во освящение и просвещение, и здравие и смирение моей души и телу, во облегчение и тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действия, во отгнание и возбранение злага моего лукавого обычая, во умышление страстей, в снабдении заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати, Твоего царства и присвоение, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая и неизреченная Твоя благость, и да не на мнозе удаляюсь общение Твоего, от мысленного волка зверу ловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, червеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего в всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь им помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй меня и десную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями, пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый и тленный Господи, за неизреченную милость человеколюбие наше все восприем и смешение, от чистых и девственных кровей, почисти творовшая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца, пресносущего Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сила. Твоим восприятием же творящие спасительные страдания восприемы, крест, гвозди, копье, смерть, умертвеемая душевная страсть телесная, погребение Твоим адово приними царствие, погреби моя благими помыслом лукавое советование и лукавствие духи разори. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня в литургии мы с вами слышали притчу о посеятеле. В других храмах сегодня читается евангельская история об исцелении Иисусом Христом двух гадаринских или гергесинских бесноватых. Давайте вместе вспомним эту притчу. Она нам известна. В пещерах, в которых жители города Гергесы погребали своих умерших, жили два беснующихся. Святые апостолы, евангелисты Марк и Лука называют только одного гадаринского бесноватого. Наверное, одного потому, что он был всем известен, более известен. Больше всех, наверное, страдал от бесов. Более был страшен, но рядом с ним жил второй беснующийся, подобный ему. Вот они выходят из пещеры, встречают Спасителя и называют его Иисусом, Сыном Божиим. Правду ли они сказали? Да, правду. Но даже то, что нам кажется правдой, исходящее из уст, мы не должны этому верить. Бесам мы не должны верить в любом случае. В данном случае бесы достоверно, наверняка, не знали, что это Сын Божий. Они подразумевали или думали, что Он такой. Они в общем, наверняка они не знали, что Он является Сыном Божиим. Так же, как и наверняка не знал дьявол, что на кресте распят Иисус Христос, Сын Божий. Он это достоверно не знал. Поэтому нам с вами не надо доверять бесам, потому что если мы будем им доверять, мы пойдем с ними в общение. А к чему это приводит, мы с вами знаем из истории об Адаме и Еве, которые вошли в общение со змеем, а змей в этом общении к истине примешал и ложь. А может ли истина исходить из уст бесов? Истина в нашем христианском понимании из уст бесов исходить не может. Но вещи, которые действительные, которые существуют, бесы могут их называть. Вот в Румынской православной церкви недавно был прославлен святой старец Клеопа. Он объяснял такую уловку бесовскую. Те подвижники, которые достигли высоких достижений в стяжании молитвы, иногда подпадают под такую уловку. Неожиданно бесы начинают им открывать смыслы, тайны, толкования на священные писания. При этом толкования и смыслы правильные, они не примешивают ложь к этим толкованиям, но открывая эту правду, в кавычках правду бесовскую, они не оказывают помощи для этого подвижника, а наоборот его ввергают в беды, потому что если бы этот подвижник продолжал бы упражняться в стяжании молитвы, он бы в скорости бы навык в чистой, сердечной, созерцательной молитве те жалобы Духа Святаго, а бесы его отвлекли от этого сердечного делания и подменили его умственным деланием, которое в данный момент ему было нехорошо. Поэтому нет истины в устах бесов, а мы знаем, что есть истина с вами. Потому что Господь сказал о себе, что Он есть путь, истина и живот. Господь – истина. И истина исходит только от Господа и от Его угодников. Там, где любовь, там истина. А там, где дьяволы и бесы, там нет любви и нет истины. Истина спасает, а правда, в кавычках правда бесовская, она губит. Поэтому те христиане и нехристиане, которые в скорбях, в унынии, в малодушии обращаются на помощь бесам и их служителям, ведьмам и гадалкам, для получения какой-то информации, вот они, ища истину, источник живой воды, находят не истину, а находят яд, находят отраву той воде, которую льют на них бесы и их прислужники. Но давайте вернемся к гадаринским или гергесинским бесноватым. Господь исцеляет их, изгоняет бесов. Бесы молят, чтобы Господь разрешил им вселиться в свиньи. Господь повелевает им вселиться в этих свиней. Свиньи устремляются на гору, прыгают с нее, разбиваются. Свинопасы удивляются, ужасаются этим чудом. Бегут в город, гергесы рассказывают об этом его жителям. Гергесинцы выходят из города и просят Христа удалиться от их предела. И Господь уходит оттуда. Такое безумие творят гергесинцы. Господь только что исцелил от страшных недуг их двух братьев. Они гонят Христа. Но, к сожалению, это поведение гергесинцев нам с вами знакомо. Потому что для гергесинцев своя рубашка была близка к телу. У них поросятки погибли. А что им дело до этих двух бесноватых, которые, может быть, они из-за людей не считали? Вот для гергесинцев своя рубашка ближе, а для нас своя свинья ближе. Потому что у нас есть свой кабанчик, который мы питаем и заботимся о нем. Если он заболеет, то наша скорбь о нем. То есть, если у нас происходит какая-то телесная болезнь, если у нас происходит какой-то материальный убыток, или настигает нас какая-то душевная скорбь, мы унываем, мы ропщим, мы тем самым отгоняем от себя Христа. А на самом деле в это время нужно нам благодарить Бога за то, что этими скорбями, которые Он на нас посылает, Он в этот момент исцеляет двух бесноватых. А те скорби, которые Господь на нас посылает, они не зря на нас посылаются, потому что Господь нас любит, и этими скорбями Он хочет принести пользу двум бесноватым, то есть нам и нашим ближним. Поэтому за скорби надо благодарить Бога. Не нужно обращать внимание на наши убытки телесные, материальные, душевные. Сфокусируемся на прибытке духовном, которая ведет нам на

так вот, ну, как пинет, как пинет, как пинет.

цінні попали.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, живи здесь и вся исполняй. Сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в них, и очистины от всякие скверны, и спаси млажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый

Память мою здравая, как Бог воскреси, и отусим народные, и врата да сокруши, и яко владыка воскресе тридневен. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час.

сам, Господи, прими наше в честь и молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освятители, сочисти помышления, исправи мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зоны болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением и соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувиме, славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления, благословорожшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыка, благословим. Аминь. Владыка Божий, очи Вседержителю, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе, и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, ими же весь и судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди и восставши на мя крепцы, и ты скажешь душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злая врагов моим, истину Твою потреби. Волю пожу Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня. И на враги мои воззри око мое, внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вонми мя, услыши мя во скорби печалью моею, и смятовся гласом вражия служения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, боясь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрымя тьма, и репну даст мне крылей, как голубине, и полещу, и почию, все удалися берега, отворися в пустыне. Чай Бога, спасающего мя от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки, яко видя беззаконие, прерывание в ограде, днем и ночью, и обыдет и по стенам его, беззаконие, труд посреди его, и неправда, и не оскуди, а стол его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил, и претерпел бы хуба, и аще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы ся от него. Ты же, человече, равнодушней, владыка мой, знаемый мой, ты же купно наслаждался, если со мною брашен, на му Божий ходихом единомышлением, да приедет же смерть на ней, да снила тварь живи, яко лукавство в жилищах их посредей, а с Бога возвав, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, услышим глаз мой, и избавит миром душу мою, приближающейся мне, яко во мной земля пусть со мною, услышен Бога смирить ясы и прежний век, не избоим изменений, яко не убоявшийся Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернише завет Его, разделише от гнева лица Его, и приближишься и сердца их, умякнуши словеса и почили, и тасы стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, той Тебя припитает, не даст вовек молвы праведнику, Ты же, Боже, не изведешь ее во студене сестрения, мужа кровести не приполови дней своих, а же, Господи, уповаю на Тя, живых помощи Вышнего, в краю Бога Небесного отворится, речет, Господи, и заступник Моиси, и прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, я готов избавить от сети ловчие, словеси мятежно, речьма своими осенит Тя, и под крылего надеющийся, оружием обыдет Тя истина, Его не убоившийся страха ночного, от стрелы летящие во дне, отвечивать мне приходящие, отсрящие беса полуденного, падет от страны Твоя тысяча, тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Побачи очими Твоими смотришь, и воздаяние грешников пудришь. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего Боже, если прибежище Твое, не придет Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему. Яко ангелам своим заповесят Тебе, сохранить Тя во всех путях Твоих. На руках возьмут Тя, да никогда притнешь камень ногу Твою. Наспеда и Василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя упова избавлю, и покрепко познай имя мое, позовет ко мне, и услыши его, сними скорби из моего, и прославлю его долготой дни исполни.
спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресение, проповедь от ангела, увидевшей Господней ученицы, и праведное осуждение, отвергшей апостолам, палящейся глаголоху, исправежися смерть, воскреси, Христос Бог, даруя мира и велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и нравам причастника, и престолу наместник апостолам бым, деяния обрели все Бога вдохновение, видение восход, всего ради славы истины, исправляя веры ради пострадалось и даже до крови, священно мучающие все вимали Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же о Тебе рошегося, моли, Богородица Дева, много поможет моление Матерне, ко благосердию Владыки, не презри грешной мольбы все чистая, ко милости есть, и спасти моги же страдать о нас изволивый, скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, ко мне щахам зело. Помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жеси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесе, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Спаси, Избавитель мой, из гроба и кого воскреси от уз земнородные, и врата да вас сокруши, и яко Владыка воскреси тридневен. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливее, много милости, много благоутробни. Иже праведная, любя и грешная, милая, иже вся завека спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в честь и молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдаями, наставляями, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога слава рушую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшим Владыка благословим. Аминь. Боже и Господи, силы вся твари содетели же за милосердие беспрекладное милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспослав и на спасение рода нашего,
и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас грешной благодарственная сия и молебная молитвы, и избави нас от всякого губительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не вклони сердец наших, слави сали помышления лукавстве, но любовью Твоей язви души наша, да к Тебе всегда взирающие же, Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий светом, непрестанное Тебе исповедание и благодарение осылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

как ревность Божию и мод, но не по разуму, не разумеюще по Божья правды и свою правду ищущие поставите правде Божией, не повинувшися. Кончина бо закона Христос, правду всякому верующему. Моисей бо пишет правду, юже от закона, яко сотворивый та человек жив будет в них. А я же от веры правда сице глаголет, да не речеше в сердце твоем, то видит на небо через Христа свести, или кто снидет в бездну через Христа от мертвых возвести. Но что глаголит Писание, близкий глагол есть в устах твоих и в сердце твоем, сирич глагол веры, его же проповедуем, яко аще исповеси усты твоими Господа Иисуса, и веруешь в сердце твоем, яко Бог того воздвиже от мертвых, спасешися сердцем, бо веруется в правду, усты же исповедует

нашего, милости рождения Иерусалима, епископа Сергиева Потапского и Дмитровского, братью святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминен Господь Бог Отцарствий,

0: праведный, честный горе, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Пусть святем храме всем и с верою благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби,

оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.

0: живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Помилуй, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми, помянувши сами

どういう

Бога и Отца и причастие Святаго Духа.

нас, Господа и Сияну Сиис, и свято Троице Сергиевой Лавры, Священна Архимандрита и Господина нашего, Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Базарского и Питровского, и же даруй святым Церковь,

0: Спасающийся есть, Божественно живя кровь к общению, первое примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственная, брашная яж, с прежде причастие страшные жертвы, животворящего тела, дышня сим, помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, сия твари видимое и невидимое содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне со безначальной, премногие ради благости в последние дни плоти оболкися, и распнися, и погребися заны, неблагодарные и злонравные Твоей крови обновив, растлевшая грехом естество наше, сам бессмертный Царю примимо и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, согреши, Бо Господи, согреши их на небо и пред Тобою, и несть достоин воззреть и на высоту славы Твоя, прогнева Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобился и долготерпелив же и многомилостив, не предал я себя погибнуть и со беззакомием моими, моего всячески ожидая обращения, Ты борекал еси человека любчи пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, но я же обратитесь и живо быть ему, не хочешь, ибо владыка создания Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и ас вообще недостоин есть небесе и земли, и сия привременная жизни, сего себе по вину греху и злостям по работе, и Твой сквернив образ, но творение и создание Твое бы, не отчаивай своего спасения каяны, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими во имя человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня, братья и сестры, мы слышали евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос пришел в пределы страны Гергесинские, и там встретили его два бесноватых. И это так повествует об этом событии евангелист Матфей. Это же, об этом же событии также рассказывает и Марк, и Лука. И если Матфей говорит о двух бесноватых, то Марк и Лука говорят об одном. Почему же такая разница у трех евангелистов? Как замечает святитель Иоанн Златоуст, это происходит потому, что Матфей ставит перед собой задачу рассказать все в деталях, как было, и не упускает ни одну из этих деталей. А Марк и Лука сосредотачиваются на одном из этих бесноватых, потому что он был весьма свирепый и настолько был злой, что беспокойный для окружающих людей, что даже не носил одежды. Его сковывали цепями, а он их разрывал. И вот Господь входит. И если Матфей говорит о стране Гергесинской, то Марк и Лука говорят о стране Гадаринской. Почему же такая разница? Дело в том, что в эти две области израильские, они между собой настолько переплетены, что трудно разделить их. И вот в этих областях происходит сегодняшнее событие, о которых повествует сегодняшнее евангельское событие, когда Господь входит в пределы Гергесинские, то его встречают два бесноватых, и один из них подбегает к нему и говорит: «Почто прежде времени ты пришел мучить нас?» Этими словами они свидетельствуют о том, что они знают, что после окончания этого существования этого земного чувственного мира будет страшный суд, и те, кто соделал достойной смерти, будут примут вечное осуждение, и там будут вечные муки, настолько нестерпимые, что трудно даже их описать. И вот Господь вопрошает их, что те имя есть. И получив ответ, что легион, он повелевает им, и на их просьбу повелевает им идти в стадо свиное. Если мы обратимся к закону Моисееву, то мы увидим, что свинья – это нечистое животное. И иудеям было запрещено вкушать их. И вот само это нахождение стада свиного на земле иудейской было нарушением. И все иудеи, конечно, знали об этом. Но так как они находились под владычеством римлян, язычников, то они считали возможным для себя растить свиное стадо для того, чтобы продать этим римлянам и заработать на этом деньги. И само по себе это было не просто нарушением, а было грехом. И вот Господь повелевает этому стаду свиному, этим бесам идти в стадо свиное. И когда они вошли, то все стадо сбросилось с берега в озеро. И таким образом Господь показывает, что даже тогда, когда мы служим страстям нашим, то мы и получаем большой вред. И если мы этого не замечаем, то это не значит, что этого не происходит на самом деле. И для видимого, наглядного примера он повелевает этим свиньям, этим бесам войти в стадо свиное. И когда оно бросилось с берега в воду, то этим показывает Господь, насколько беспощадны те духи, которым мы предаемся и которым мы служим, когда действуем по страстям нашим. И вот бесноватые получают исцеление, а пастухи, которые пасли это стадо, испугавшись, бегут в селение и всем возвещают о том, что произошло. А те, придя на место изгнания бесов, и увидев то, что те, кто еще недавно досаждал им, докучал своими нападениями, сидят кроткие, смиренные у ног Спасителя и слушают его слова, они сильно испугались. Но испугались больше не из-за того, что они согрешили, ибо тогда они бы произвели действенное покаяние и просили у Господа прощения за свои грехи. Они испугались, что

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшее, сущая Богородица, Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
1: Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитва и причастие Своей Матери, и же Святых Отца нашего и Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого и всех святых, помилуй Ты, спаси нас,
0: я как ваше человек, люди. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Преподобного и благоносного Царя.

Семьи святыми помянул.

превостает на меня многим на горе души моей неиспасения в Боге Его. Ты же, Господи, заслуживай.

просим, Господи, спасение на людям Твоим, благословение Твое. Отцов много спах, восставил, Господи, слуха дня. Господи, да не ярость на Твоя причиши мне, не шепнел Твоя накаша мне, яко стрела Твоя утоша, а мне утвердилась на мне руку Твою. Несть исцеление плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя вступившая душа главу мою, яко бремя тяжко тихотеша на мне, осмердившись огниша рана моя от лица безумия моего, пострадав и свякомся до конца весь день святой хвата, яко вятая моя наполнившаяся поруганием несть исцеление плоти моей, озлоблен Твой присмирился, добивая руках от воздыхания сердца моего.

Воздающий мне злое

яко только и мать твоя исполнится душа моя, устама радости восхвалится уста моя, аще поминах ты на постели моей на утренних получавших тебя, яко был си помощник мой, крови прилутная возрадуйся, крепе душа моя по тебе, мне же прият десница твоя, и же все и скажет душу мою в небо преисподней земли, и дадятся в руки оружие части весом буду. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всех времей сей, яко загородившийся уста глаголящих неправедная. На утреннем поучался в тебя, яко был и помощник мой, и в крови прилутая возрадуйся, крепи душу.

духами. Господи Боже, спасение моего одни возлагал на щиты Тобою, да внитель притя молитва моя преклоня ухо Твое к молению моему. Яко исполнится зол душа моя, живот моя, ты прикрылися, и меня сбыв снисходящими в ровках, яко человек без помощи нет и свобод, яко ясно не спящего в гробе, уже не помянулась к тому, и те от руки Твои отринови не выша, положишь меня в рой преисподней, в темной котесе не смертней. Но мне утвердись, ярость Твоя, все волны Твои навелась и на меня, удалился от знаемых от моих от меня, положишь на место себе, ведом Твоих и не исхожда, хочу мои дни на гости от нищеты, возвав Тебя, Господи, весь день возвесть Тебе руки моей, и да мне Твоим творить чудеса, или врача воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто в гробе милость Твою, истину Твою в погибели, и да познала будет во тьме чудеса Твои, правда Твоя земли забвений. Я с Тебя, Господи, возлагаю утро молитву моя предварительно. Скую, Господи, отрежь душ мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищий с маслом в труде, как юности моя. Вознежися, смирись, и не могу. На мне придешь от гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня. Обы душу на якого дали, где не держаши на путы. Удалился от меня грубо и искренне, не знает моих страстей. Господи Боже, спаси мне моего возьми, возлагаю на щиты Тобою. Давнитель притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя месть, святое это Его. Благослови душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твое, величающего от милости щедротами, исполняющего во плане желания Твое обновиться, якого любимость Твоя. Творяй милости не Господь и судьбу Сын обидимый, сказав Тебе Своя Мать, Сева, Сыновом Израиля, хотение Своя, щедрый милости Господь, добрый терпелив и многомилостив, и до конца прогневается, не жертвами враждует, не по беззаконию нашим сотворил и с нам, не же по грехам нашим воздал и с нам. Яко по высоте небесной земле утвердил есть Господь милость Своя на боящихся Его. Велико отстоят восторца от жертв удалился от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сына, о щедрый Господь, боящийся Его, яко Той позна создание наше, поминуя, как есть мы, человек, и как трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветет, яко Дух пройдет в нем и не будет, и не познает тому места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди, как творит я. Господь на небесе уготовил престол свое царство, во всеми обладает. Благословите Господа все ангелы, во всеми крепости, творящие слово Его. Услышите глаз Твоя Его. Благословите Господа все силы, Господи Его, творящие Его воле Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте, владычество Его. Благослови душе моя Господа на всяком месте, владычество Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоей, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнав враг душу мою, знаю в землю живот мой, осадил меня из темных, яко мертвый века, и уныло мне дух мой, во мне смятится сердце мое, на минут не древние, поучился во всех делях, перед старением руку Твою поучался. Везде в Тебе руки, моя душа, молитва, земля безводная Тебе. Скоро услышу, мой Господи, исчезе дух мой, не отдай Тебе царство, Господь мне, и уподобимся в нисходящий дом. Слышу, но сотворит ты за утро милость Твоя, то на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, хоть вон же пойду я, как Тебе взять душу мою. Изни меня от грах мой, Господи, Тебе Тебе Бог научи меня творить и волю Твою, как Ты есть и Бог мой. Дух Твой злобит настоять на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, жилище на правду Твоей, сбежишь от печали душу мою. Милости Твоей потребишь, враги мои, погубишь вся окружающая душа моей. Яко раб Твой есть, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не несут с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правду Твоей, и не несут с рабом Твоим. Дух Твой, Владимир,

Патриархе Кирилле, и о Господине нашим преосвященнейшем епископе Кирилле, честь мне пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем причте людях, Господа.

Поминувшись сами себе и друг друга, и весь живот.

Богословен гряды во имя Господне, исповедайтесь, Господь.

Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, уподоблюсь нисходящим ров. Услыши, Господи, глас моления моего, не да молитимися к Тебе, не да воздетими руси мои к храму святому Твоему, не привлеци меня согрешники и сделающим неправду не погуби меня, глаголящими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих, дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинания их, по делам рукой их дашь им, воздашь воздаяние их им, яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разорешая и не созиждешая, благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на Него упало сердце мое и поможи мне, и просвети плоть моя, и волю мою исповемся Ему. Господь, утверждение людей своих и защититель, спасение Христа своего есть, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Слава Отцу и Сыну.

на вовеки веков. Аминь. Принесите, Господи, ве сынове Божии, принесите, Господи, ве сыны овни, принесите, Господи, славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитесь, Господи, ве во дворе святим Его, глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих, глаз Господень крепости, глаз Господень великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, и стреет Господь кедры ливанские, и снит яко тельца ливанска, и возлюбленный яко сын единорож, глаз Господа пресыцающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадейскую, глаз Господень свершающий елени, и откроет дубравы, и в храме Его всякие глаголи славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век, Господь крепость людям своим даст, Господь благословит людей своим миром.

0: веки веков. Аминь. Вознесуся, Господи, яко подъел мне сем, и не возвеселись и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвал к Тебе и исцелил мне сем. Господи, возвелись от ада душу мою, спаслись и мяйся от нисходящих врагов. Будьте, Господи, преподобни Его, исповедайте память святыни Его, як гнев ярости Его и живот воли Его. Вечер утвориться плаче за утро радость, а жарек в обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоей подашь доброте моей силу, отвратил же сердце Твое и бег смущен. Тебе, Господи, воззову, и к Богу моему помолюсь я, хай польза в крови моей, в них даст ходить ими во истление, и дай исповесть Тебе перст или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилова мя, Господь, бысь помощник мой, обратилась и плач мой в радость мне, растерзалась и вретище мое, и припаялся в месе весельем. Я когда воспою Тебе слава моя и не умилюся, Господи, Боже мой, повеки исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Спасибо Тебе, Господу, помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Поступи, спасибо, милуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе, Господи!
3: Будем жалобы и знаку, и силы слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.
0: Божественными зарями просвети поющие тебя, и умы утверди, непорочное Деву, крепкая заступница мира всего, тем же торжествуем все, любовью поющие тебя, и пришествие Твоего образа славяще, не престай Деву, молитвами Твоими спасающая рабы Твоя от всякие беды, едино благословенная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Невеста нескусобрачная, премудрости село показася утроба Твоя Бога Слова. Ты бо едина Мати Божия, благих ходатайца явившися, всяких страстей избави рабы Твоя, непрестанно воспевающая славу

веки веков. Аминь. Радуйтесь, праведные Господи, правым подобает похвала. Исповедайтесь, Господи, в гуслях, по псалтире десятострунним поте ему, Господь ему песнову, добре поте ему со восклицанием, яко право слово Господне, и вся дело его в вере, любит милостыню и суд Господь, милости Господне спон земля, словом Господним небеса утвердишеся, и духом уст его все силы их, собирая ко мне воды морские, полагая в сокровищах бездны, да боится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенней, яко той речей быша, той повелей создашася. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей, и отметает советы князей, совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца его в рот и рот. Блажени язык, ему же есть Господь Бог его, люди, я же избрал наследие себе, с небесе презре Господь, видя все сыны человеческие, от готового жилища своего презре на все живущие на земле. Создав и наедине сердца их, разумевая на все дела их, не спасается царь многою силою, и исполин не спасется мужеством крепости своя. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко ним возвеселится сердце наше, и во имя святого Его уповаху, буди Господи милостивый на нас. Я кажу по Богом на тебя.

веки веков. Аминь. Благослови Господа на всякое время, вы на хвалах гостях моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышит грудь и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его в купе. Взыскав Господа, услыши меня, и от всех скорбей моих избави меня. Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Все нищие возва, и Господь услыши, и от всех скорбей Его и спаси. Ополчится ангел Господень в крест боящихся Его, и избавит их. Пустите и видите, как благ Господь, блажен муж, и же уповает на нь. Бойтесь Господа все святые Его, и конец лишения боящимся Его, богатя в нищаши и взалкаша, взыскащи же Господа не лишаться всякого блага. Придите, чада, послушайте мне, страху Господню научу вас, то есть человек, хотя и живот, любя дни, видите благи. Удержи язык твой зла, и устни твои, ежели не глагола тельсти, уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мир и пожени. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитвах, лице же Господне на творящее злое, еже потребите от земли память их. Возвоша праведник Господь, услыши их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренный духом спасет многие скорби праведным, и всех их избавьте Господь, хранит Господь вся кости их, ни один от них сокрушится, смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат, избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающих.

веки веков, аминь. Глаголять при беззаконии, согрешать в себе, не страха Божия пред очима Его, яко льсти пред Ним обрести беззаконие свое, и возненавидите глаголы уст Его беззаконие и лесть, не восхоте разумейте, еже ублажите беззаконие помысли на ложе своем, представь всякому пути неблагу, о злобе же не

сердцем, да не преет мне нога гордыни, и рука грешнища да не подвижет мне. Тамо подошва вседелающая беззаконие, и зреновенье быша и не возмогут стати. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе,

Яко звезда мна светлая, зайдет востока к западу твой образ Богомати. Озари скорбить мою одержимых, и прещение враг избави, и всяких сети разрушив, явися предстательница крепкая, оружие непобедимое на враге миру всему, исти бы во всех владыка плоть прием, вся человек и обожи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Яко звезда много светлая, взойдет востока к западу твой образ Богомати, озари скорбить мою одержимых, и прещение враг избави, и всяких сети разрушив, явися предстательница крепкая, оружие непобедимое на враге миру всему, и с тебе во всех владыка плоть прием, вся человеки.

0: всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко благословися имя Твое, и прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа.

иди в горне с отчаянием во град Иудов, иди в дом Захарин и целовай Елисавет, и бысяк услыши Елисавет целование Марино. Согрелась младенец во чреве ея, и исполнися Духа Святой Елисавет, и возопи гласом велим и рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. И откуда мне сие, да приди мати Господа моего ко мне, себо якобы исти глаз целование твоего во ушию моею, сыграйся младенец родящими во чреве моем, и блаженна веровавшая, яко будет совершение ей глаголу моей он Господа, и рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой, по Бозе спасе мое, яко презрена смирение рабы свои я, себо отныне ублажат мя все роди, яко сотвори мне величие сильный, и свято имя Его, пребысть же Мариам снеку 3 месяцы, и возвратися,

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, просвети, Владычица, души наша, Царею Божественную, паче ума благодатью Твоею, и независтный дар подашь мне воспети Тя, яко помощницу человеческому существу припетая, верное заступление на враги, победу Отечеству нашему.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, грядите, собелитесь, российские соборе, и честный храм всенепорочной Владычицы, и в запите умильно молящейся, к честному образу взирающая, Богородица безневестная, хвалящая Тебя, спаси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас Твоя, Богоматерь, всечестный образ Богогласный, Евангелие Христово Списатель, Пребожественный Лука написал, Творца всех на Тебе, на Твоих честных руках вообрази, Ему же притекающие напасти и печали избавляющие, и вся покрываешь Твоей милостью.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, храм прекрасный, свидетели всех, едину Тя обрет, Тя вселися и человеке обожив, Нему же заны, Богородица, молися, спасины от поганых пленения, и всякие иные скорби, находящие наны, до Твоего дни с образа сретения все честно празднуем.
0: Святая мученица Агриппина, моли Бога нас сиянием благодати, облиставшим Тебе свыше мрак от жени неведения моего, и подашь мне молитвами Твоими, Агриппина, благодать, воспети Твоя мученица чудеса.
1: Святая мученица Агриппина, моли Бога о нас, солнце светлейшее, яко истина воссиялося на тверди Церкви Христовой, и посвятила все зрями подвиг мученицы и чудес Твоих мира конце.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, рукою Владыки Твоего окормляема, приплылась и непостоянное море нечестие честная, и устремилась еси к пристанищу Вышняя, светлости Агриппина, Бога блаженная.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Деница вся в сердцах пренепорочная, верующий тучи Тебя, Божию Матери, не зари дней светоносный Христос, и же изложи сын Твоих во себя припет.

0: помнят перши богомудрии, придите в сретение прекрасной зари, держащие пресветную лучу вся просвещающую и милостью весь мир обогащающую.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Твою Богоматерь всечестную и чудотворную икону, российские люди стяжавшие, яко заступление крепко и стену нерушимую, молится Те на враги победу даровать и Отечеству нашему.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, облак светозарный показайся росою благодати, вся омывающая телесные скверны и души просвещающие едино все петая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, древо многоплодное вилось еси, пища негиблющая, вся насыщающая, души же веселящая, Богоневеста чистая, добродеяния всем источи и оскорбей нужных спаси.
0: Святая мученица Агриппина, моли Бога о нас, сиянием благодати обреставшим тебе свыше, враг от жени неведения моего, и подашь мне молитвами твоими, Агриппина, благодать, воспейте твоя мученица чудеса.
1: Святая мученица Агриппина, моли Бога о нас, да врагов наготу обличившей мученицы, Христ облеклась еси, всего ради нетленную одежду тебе Христос дадим.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу уста, глаголющая беззаконно на тебя законно, Христова мученица заградившись, величие спаса проповедующий ти.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Глагол благочестно исполнился Исаиим, Дева Бороди воплощенная жизнодавца и спаса душ наших.

0: праведный подвиг твой и святоносный на тот день, он же почитающий сих Божественная Церковь, вся созывает весело в обети тебе, радуйся, Дева и мученица Агриппинов, всечестная.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и же камени служащие прелестью многое тягочевают кайми им тя, исповедующий Христа камени необоримого, те же скончавшийся преславных чудес славная Агриппина облисталась Сезарю, посвящающий души нас, восхваляющих тя.
0: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Народе благословляю, приидите в сретение, Сева приходит Дева, всех пророк превыше, честным своим образом жизнодателя миру, на руках имеющий град твой сохраняйте, страждущий, варварскую дерзость изложите, вообразите себе всем хранительница тверда, держава и ограждение верно моля.

0: взору привели и уже до ней увидя, одни аж камень сечеся без руки, и вся соблазн есть неверная тебя просвети, истинное светозарное солнце показа, лучами просвещающей Богородице, присно Деву.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, вожужаясь на люди Твоя, чистая Богородице, сынове Агарины, злые совет творящие, грады разоряющие, верные же погубляющие, но Ты сипетая Твоей милости вся не сложи, и смайчены враги, покоряющие Отечеству нашему.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, небо одушевленное едином Богоматери, свет вели приемши вся просвещающих, тьму держащих бедра жени, и нас вышнего причастия сподобием.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, Давид пред кивотом ликовствует, левиты же воспевают, паче же пред Тобою, Богородительница чистая, Россия хвалами яко царицу воспевает, гласы молебными прилежно тебя вопиющие, радуйся, заступница града нашего.
0: Святая мученица Агриппина, моли Бога о нас, волю того боящийся, творяй ангелам мученицы, разрешает тебя узы стеснения, разорившую всякое нечестие, союзом любви Христа, жениха Твоего.
1: Святая мученица Агриппина, моли Бога о нас, превосшедшую любовью жениха Твоего, всякую плотскую любовь, терпела, если твердо, в них добиемо быть и болезненнее вопиющее, не разлучит меня любви Твоя, Христе, в крещении.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, превошедшей любовью жениха Твоего, всякую плотскую любовь терпела, если твердо, всегда биема была, если болезненно вопиющая, не разлучит меня любви Твоя, Христе, в крещении.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Царица Дева, золотой одеждой украшена, Сыну Царю ныне предстоит, я же без рассуждений, ангелы превосходящие зовущие, слава Христе, силе Твоей.

0: мать, и великий его пророк Исаия провидит духом, ух, имеющий во чреве, верное просвещающий, соблазнився, пожигаешь, спасай род человеческий.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жез Ааронов протеблайся, и злобный корень исторгнулась, Дева Богоневестная, жезнодатель родши мира, Игоже молисиму граду спастися от многих напастей.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас ныне, убо приступите с весельем, Богоизбранное стадо российские собори, во всечестей Божией Матери, честный образ любезно примите, Себо благодать неисчерпаемая, воды точащей, божественная неоскудно, Юже вернее почтим, и честному образу ея поклонимся.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, от корени и сиеве, древо возрасте всем животное, плод оба прозеблайся во утробе Твоей, Дева чистая, вся люди насыщающие Твоей милостью.
0: Святая мученица Агриппина, моли Бога нас, ветки заходимый, сельшееся Твое тело, явшееся тезрящим ночи, яко во дни, зарю чудес испускающую.
1: Святая мученица Агриппина, моли Бога о нас, нескверная агнеца, пастыря стопами, последующая, яко жертва непорочная, сему принесеся божественно.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, умущий свете, пророчестве исполнен будущее, яко сущее, славная Васа, предоколоти сподобилася Иси.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мати Божия, души мои, озлобление исцели, родшие преблагогослов всех ублажающая.

0: ще поток складки, і вся напоє люди, души збиває скверни Богородице, владичице, спаси всіх, поклоняющихся верночесному образу Твоєму.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, сию быстроокупшейся вкупе воспоем чистую Деву, Богоизбранную лестницу Яковлю, Гедеонову Жирону, ходатайцу, радости ходатайцу, крепости похвалу спасаемых, Богородительницу чистую.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, ныне веселье приближается, скорбь же потребляется, вернее спасается, яко от источника радость почерпающая, вынув хвалами воспевают. Радуйся, чистая владычица, спасение нашего начаток, и всех верности на и похвала.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, подашь нам помощь мольбами Твоими, пречистая Богородице. Скорби убы находит наны, и печали умножаются, врази ополчаются, но Ты, пречистая, приставшая, избави, врагов наших шатаний не изложи, на враги победу даруй, да посрамятся все, являющие рабом Твоим злая.
0: Святая мученица Агриппина, моли Бога нас, облиставшая от Рима, яко незаходимое солнце, тело святые мученицы, секели объявши, мрака демонского избавляет салютости.
1: Святая мученица Агриппина, моли Бога о нас, доблестно три богатые святые мученицы, я же пришедший смерти умершая, чаяние мучения умершая, твое живоносное тело принесоша.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу исцеляется, прикосновением твоего тела кровоточивое, прокаженные очищаются, верою притекающие, отбегает же и всяк ин, всяк недуг, призыванием святого имени твоего, мученицы, имени.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Глаголы Гавриила, Дева сегодня порочная, ныне приемшая вопием, радуйся, Мать едино благословенная, радуйся, двери солнца правды имущим.

0: повелительная, ко избавшися злых пришествием Твоего честного образа, Владычица Богородица, светло совершаем празднество Сретения Твоего, и обычно зовемки радуйся, невеста не невестная.
1: Ангел Пестатель с небесе послан, быстрище Богородица, радуйся, с бесплотом гласно воплощаем, отец зря, Господи, ужасашися, и стояша завыкни таковая, радуйся, иже радость воссияет, радуйся, иже клятва исчезнет, радуйся, падша Адамова звания, радуйся, след евиных избавления, радуйся, высоту недо восходимое человеческими помыслы, радуйся, глубину недо обозримое и ангельским очима, радуйся, кайси царе восседалище, радуйся, коносишь и носящий гостя, радуйся, звездой являющая солнце, радуйся, утробу божественного воплощения, радуйся, ей же обновляется тварь, радуйся, ей же поклоняемся Творцу, радуйся, невеста, не невеста.

0: ко Порфирові з Чечмрянною Хламідою, Дєва Богородице, Владичице, град Твой, Тобою одіється Христа величает, і пришествие чиста Твоєго образа славит, явшася паче луч сонячних, і немрачним светом просвещающим легласно, хвалящие Тя.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, скрижали богописанное перстом духа в ярости Моисея сокруши, но в Тебе чистое, преславный Творец селився, не вредну Тя сохрани, и мы же поем, Отец наших Божий, благословенный Иси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, прими Твои храм мольбы, пречистая Дева Богородица, непостоянную бурю утихших молитвами Твоими, и советы противных рабов, врагов разжени, нападающих на стадо Твое всенепорочное, Владычице.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Тебе, едину помощницу роду человеческому, Богородице Мария, зиждитель всех Рождеством Своим, на знамена и пророцы прообразиша, овтя дверь, ин же тя ложницу Божию, мы же тя воспеваем родительницу Божию, ходатайцу Богу, и заступницу от всех зол, находящие на ныне.
0: Святая мученица Агриппина, моли Бога нас, голубица, якоже злата, оружием креста ограждаем огаренны, и же мнощитка граду твоему приближившуюся потребила еси, спасши верные от скверно убийства сих, мученице.
1: Святая мученица Агриппина, моли Бога о нас, многовидные Христа ради претерпевшие болезни мученицы, неболезненно обрелась и в том, и бессмертно наслаждение зовущие, препетли Господи Божий, Отец наш, благословенный си.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу твердым помыслом, твердая Твоя к страстям носящий тело, женскую никак же чула еси немощь, зовущий Дева Владычица, благословенный си Господи Божий, Отец наш.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Родшая Бога, пребываешь по Рождестве Девою, млеком питаешь и матерски подобно питателя миру понепорочная, и мужа поющий зовем, Боже, Отец наш, благословенный си.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, как от Тебя по достоянию воспоем, помощь твердую, хранительницу жизни нашей, и когда Таицу не приложит к Сыну Твоему и Богу нашему, Его же воспеваем, превозносим по веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, свете прекрасной и вонеопичная, а благоухающая Богородица Мария вся и спасающая, и от недуг исцеляющая, бесы прогоняющая, тем же Тебе воспеем, радуйся, помощница всем молящимся верным.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, толпящейся Богоматери, нахождение противных огня, я бы чтущим сердцем, теплым явилась и стена, и ограждение, и спасительное прибежище.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Давидский воспеваем Те песнь, горы Божия Тя именующий, Пречистая Дева, источник обострущий, преснотекущего источилась, и Боже поем, и превозносим вовеки.
0: Святая мученица Агриппина, моли Бога наш, тощих один зрящийся, мученица носящим, Твоя мощи, место благоухающих всяко Тя приемлющее, демонское ополчение вельми отгоняшися, исцеление изливается капли, превозносящим Христа вовеки.
1: Святая мученица Агриппина, моли Бога о нас, жениха бессмертного желающий, след благоухание сего теклайси, того страстями смерти подобящейся мученица славная, изывающая, Господа пойте дела и превозносите Его вовеки.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, несомненную имущую веру, елеем просвежших кровей Твоих мучениц и свящу Твою, внутрь вошла и сейчас Тога небесной радости вопиющей, Господа, пойте дела и превозносите Его вовеки.
1: Ныне и присно и вовеки веков. Аминь. Купина я же прежде преобразовавшее странное Рождество Твое таинство, неопально прибысь пренепорочное, ибо огонь родилась и божества, неопально прибылась и отроковица, тем же Тебе поема все веки.

0: нашему Богу, придите поклонимся, припадем Христу Цареви нашему Богу, придите поклонимся, припадем самому Христу Цареви Богу нашему. Глаголы мои, мыши Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, я бы к Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Тим изрешимя, яко Бог не хотя беззакония Ты иси, не приселится к Тебе лукавная, и ниже прибудут беззаконица пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубивши вся благолющая лжу. Мужа крови льстиво гнушается Господь, аж же множество милости Твоей я внеду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мя правдой Твоей, враг моих ради справи пред Тобою путь мой. Яко несть в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, так падут от мыслей своих по множеству нечестих и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал иси нас. Господи, прибежище было иси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать иси земли и вселения, от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирении рек иси, обратитесь от сынове человечести. Яко тысячи лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижение их лето будут. Утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отходит и жестеет и иснет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши ускудеши гневом Твоим исчезохом. Лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прийди кротость на ней накажемся. Кто весь держал гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так и скажи, имя окованное сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен будет на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил наиси, лето вняже видихом злая, и презрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочни, когда приедешь ко мне. Прихождах не злобей сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим овечь законопреступное, творящее преступление возненавидев. Не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего та искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем сим не едя. Очи мои на верной земле посаждайте я со мною, ходя по пути непорочно сими служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедно не исправляше пред очима моима. Воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дней светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприемши, владычица чудотворную Твою икону. К ней же ныне мы, притекающие, молящиеся Тебе, взываем сице. О причудной владычице Богородице, молись из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей вся града и страны христианские, невредим от всех навет вражиих, и спасет души наши, яко милосерд. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Агнец Твоя, Иисусе, Агриппина, завет велием гласом, Тебе, женише мой, люблю и Тебе, ищущий страдальчествую, и с распинающей, и с погребающей крещение Твоему, и стражду Тебе ради, я, когда царствую в Тебе, умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертва непорочная, прими меня с любовью, пожершуюся Тебе, то я молитвами, яко милости, спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что Тя наречема благодатная, небо яко воссияло, иси солнце правды, рай яко прозябла, иси цвет нетления, дева яко прибыла, иси нетленна, чистая Матерь яко мела, иси на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись спастися душам нашим. Стопы мои направи послы, иси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Христа, что и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, и не присно, и во веки веков.
0: Аминь. Сбранный воеводе победительная, яко избавшись от злых, пришествием Твоего честного образа, Владычица Богородицы, светло сотворяем празднество сретения Твоего и обычно зовем Ти, радуйся, невеста, не невестная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробне, и же праведно любя и грешно и милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, Сам, Господи, прими наши в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаемыми и наставляемыми достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже ущедренный, благословенный, просветительный, Твоеныне помилуйны.
0: Аминь.
1: Христе, святи истинный, просвещающийся всякого человека грядущего мир, да знамится на святых царствах, да ему засветли неприступный, и справишься при наших делах и заповедь твоих, молитвы причист,